0: Skopje. Macedonia's number one hit music station.
1: Чек из имета да помня и после зова ровен мен. Штуките и кебе, кога

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.